0: ты чувства сбылось, и хочется жены, то все одно нехай. Прошу про дождь умыть и мене ще раз про.
1: Звучить радіо «Накипіло».

0: включить радио Накопило. Итак, звучит радио Накопило. Итак, звучит радио Накопило. Слухайте радио.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.